А теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия Анисоли. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины?